0: Добрый вечер, товарищ.
1: Позивичи на Натар.
0: Мой разговор сегодня с вами.
2: Italian Libera. It's communication centers. It's warfare production plants.